0: 都是奉行再军事化路线的体现。
1: Отражение такой линии мы усматриваем в выступлении премьер-министра Такаити на церемонии по случаю дня, как было сказано, окончания войны, ее ритуальном подношении в храм Исукуни, где почитаются осужденные токийским трибуналом преступники так называемого класса А и других знаках внимания к этому милитаристскому святилищу. А также в массовом паломничестве туда членов правительства, включая министра обороны Коидзуми и руководство правящей либерально-демократической партии практически в полном составе. И если говорить о чувствах народа, то в первую очередь, я считаю абсолютно в этом уверена, надо говорить о том, что это факт унижения своего собственного японского народа, который таким образом предстает в глазах мирового сообщества не как народ, помнящий историю, а как народ, ее забывший. Вновь призываем Японию в полном объеме признать результаты Второй мировой войны и прекратить попытки ретушировать бесчеловечные страницы собственной истории. Они не имеют права на подобные заявления, учитывая те жертвы, которые я имею в виду те колоссальные жертвы Второй мировой войны.
2: 20号，美国财政部长贝森特表示，美国政府将加大对伊朗经济施压，并威胁对伊朗实施前所未有的经济孤立措施。他在接受美国媒体采访时说，这将是历史上规模最大、协调一致的经济孤立。美国政府重创伊朗经济的计划，可能是美国无需再对伊朗发动大规模军事行动。
3: 贝森特称将在24号召开新闻发布会，详细说明具体行动内容。
2: 对于美国的经济威胁，伊朗各方予以强烈谴责。
3: 伊朗外交部长阿拉格奇20号在社交媒体上说，美国对伊朗的所谓经济打击是在已然失败的策略上加码，只会带来进一步失败，并加深伊朗人民的敌意。
2: 美国中央司令部20号发文称，乔治华盛顿号航母打击群正按预定部署在中东地区执行任务。
4: 美国中央司令部20号在社交媒体上发布了美国海军士兵在华盛顿号航母飞行甲板上作业的画面，并表示该航母目前正在穿越阿拉伯海。美国中央司令部指出，华盛顿号航母打击群19号抵达中央司令部辖区后，正按预定部署在中东地区执行任务。据美国海军学会新闻网此前报道，以日本为基地的华盛顿号航母打击群于今年5月离开日本横须贺基地。该航母本月13号在一艘巡洋舰和一艘驱逐舰的伴随下，通过新加坡海峡后进入了马六甲海峡。据美国有线电视新闻网20号报道，一名知情人士透露，今年以来部署在中东地区的亚伯拉罕·林肯号航母已开始返航，但目前仍处于美国海军第五舰队行动区。据悉，美国海军第五舰队行动区覆盖波斯湾、红海、阿拉伯海等中东地区核心海域。美媒此前报道称，林肯号航母于去年11月开始按计划部署，并于今年1月被调往中东，参加美军对伊朗的军事行动以及美军对伊朗的海上封锁。但近日被爆出，该航母上水兵由于高强度的作战节奏和长期部署，存在生活条件和心理健康问题。有报道称，林肯号上有多人精神崩溃，试图跳海。美国媒体近日报道称，华盛顿号航母此次部署到中东地区，是接替陷入困境的林肯号航母。
5: 新闻30分，由衡水老白干酒业独家特别呈现。
6: 传千年古法，成甲等金酱，18酒坊地缸发酵更纯净，口感舒适更清甜，18酒坊真自在更从。